0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами возможен короткий дождь. Ветер западный и юго-западный. Умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем будет прохладно. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: За окном дождик прогнозит, люди в пальто. Еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве. В студии Женя Соленков. Главные новости регионов к этому часу. Мэр Каунаса Висвальдас Матеошайтис заявил, что город не откажется от ромбов перед нерегулируемыми пешеходными переходами, несмотря на претензии Министерства транспорта, которое считает такую разметку непредусмотренной правилами и грозит штрафами. «Если мы используем средство, которое помогает предотвращать несчастье, мы от него не откажемся», — заявил Матеошайтис. По его словам, с 2014 года до появления ромбов на таких переходах погибли 17 человек, а после их введения почти 8 лет обходилось без смертельных случаев. До аварии на улице Юрбарко в декабре прошлого года мэр предлагает не запрещать ромбы, а официально узаконить такую разметку по всей Литве. Мэр Висагинаса Ирландас Галагус поддержал предложение консерваторов постепенно перевести школы национальных меньшинств на обучение на литовском языке. По плану с 28 года на литовском хотят преподавать историю, географию и ряд других предметов. С 30 года практически все, кроме родного языка. Галагус предлагает предусмотреть переходный период, чтобы нынешние ученики смогли закончить школу на том языке, на котором начали учиться. «Мы определенно поддержали бы такое решение», — заявил мэр Висагинаса. По его словам, уже сейчас около 2/3 детей в Висагинасе выбирают детские сады и школы с литовским языком обучения. 13 сентября в Вильнюсе, в воскресенье, пройдет Swedbank Vilnius Marathonas. Из-за забегов с полуночи до 8 вечера движение будет ограничено на части улиц в центре города, в старом городе, Жвериносе и у парка Вингис. Часть ограничений снимут раньше. В районе парка Вингис и большей части Жвериноса движение восстановят с 3 часов дня. А в центре, в старом городе Ишнипишки, с 7 вечера. С 4:30 ночи до 8 вечера изменится и работа общественного транспорта. Часть автобусов и троллейбусов поедет по измененным маршрутам. Некоторые маршруты сократят, а отдельные начнут работу позже или временно не будут ходить. Например, троллейбус номер 12 в этот день не будет курсировать. Актуальные изменения лучше проверять в Юду или stops.lt. Департамент охраны окружающей среды сообщил, что из Клайпедского зоопарка уже изъяты 238 животных, а еще более 70 содержатся без документов, подтверждающих законность их приобретения. Часть животных забрали из-за признаков ненадлежащего ухода и жестокого обращения. Ведомство добивается лишения учреждения статуса зоопарка, после чего может быть принято решение о его закрытии. Этот процесс займет не более 8 месяцев. Руководство зоопарка утверждает, что он закрыт лишь на зимний сезон и намерен оспаривать действия природоохранных органов в суде. 12 сентября в Каунасском замке пройдет праздник, посвященный истории города. Гостей ждут выступления реконструкторов, средневековые игры и танцы, военные песни, знакомство с оружием защитников замка и турнир лучников. Впервые публике представят бронзовый макет Каунасского замка. Праздник начнется в 12 часов дня и продлится до 17:45. Все мероприятия бесплатные.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня синоптики обещают нам, что будет облачно, однако существенных осадков не ожидается. Температура воздуха 16-21 градус тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами возможен короткий дождь. Ветер западный и юго-западный. Умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем будет прохладно. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Эрст.

как линия белая. Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами возможен короткий дождь. Ветер западный и юго-западный. Умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем будет прохладно. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Сломанные опоры, оборванные провода и дома без света. Почему стихия становится для энергетиков серьезным испытанием, а жителям приходится все дольше ждать помощи. Пока рождаемость падает, производители игрушек находят новых покупателей среди взрослых. Как детские увлечения становятся новым трендом. На улицах городов Литвы появляются скульптуры, которые удивляют, смущают и даже шокируют прохожих. Готовы ли общество к нестандартному искусству в повседневном пространстве? Эти и другие материалы читайте в 37-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Слушай радио.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами возможен короткий дождь. Ветер западный и юго-западный. Умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем будет прохладно. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: я из Литвы.
1: Уважаемые слушатели Радио Р, я Ольга Полевикова, и в нашем интервью с Дайвой Жеймите мы поговорили о том, что сегодня для русских и русскоговорящих людей в Литве особенно актуально. Поговорили о том, как на нас действует культура, что нам на самом деле нужно и что мы должны друг от друга ждать.
0: Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами возможен короткий дождь. Ветер западный и юго-западный. Умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем будет прохладно. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». С 2029 года экзамен станет для десятиклассников пропуском к дальнейшему образованию. Повысит ли новая планка качество знаний или оставит часть детей перед закрытой дверью? Въезд в Нерингу в разгар сезона обходится автомобилистам в 50 евро, а еще приходится оплачивать парковку. Защищает ли этот сбор природу Курской косы и куда направляются деньги? Эти и другие материалы читайте в 37-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Р».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве местами возможен короткий дождь. Ветер западный и юго-западный. Умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем будет прохладно. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: «Вот по нотам».
1: В эфире программа «Год по нотам». И сегодня наш музыкальный телепорт отправляется в яркий, дерзкий и цифровой 2006 год. Год, когда интернет навсегда изменил наши привычки, а мир стал казаться чуточку меньше. Знаете, кто стал человеком года по версии журнала Time в 2006? Это были вы. Да, именно так, на обложке красовалась надпись «You». Она была посвящена миллионам анонимных пользователей, которые своими руками создавали новый интернет, развивали Википедию, загружали первые ролики на YouTube и вели блоги. Именно тогда социальная сеть Facebook открыла свои двери для всех желающих старше 13 лет, перестав быть закрытым клубом для американских студентов. В этот же год родился и Twitter. Мы с вами вступали в новую эру, и звучала она невероятно стильно.

0: Вот по нотам.
1: Вот по нотам. 2006 год для Литвы – это время абсолютной музыкальной дерзости на европейской арене. В мае вся страна, затаив дыхание, смотрела трансляцию конкурса Евровидения из Афин. Именно тогда на сцену вышла звездная сборная литовских музыкантов – группа LT United. Их песня была больше похожа на кричалку, но она тогда влюбила почти всю Европу. «We are the winner» пели они, иронично заявляя о своей победе еще до начала голосования. Этот хулиганский номер произвел настоящий фурор и принес нам тогда 6-е место. Только вдумайтесь, сегодня, в 2026 году, это до сих пор абсолютный лучший результат Литвы за всю историю участия в Евровидении.

0: Unfold!
1: Реклама.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Ох, надеюсь, что вы сейчас подпевали группе «Бандерас». А вот в мировом кино 2006 год, там правила совершенно другая эстетика. И это был поистине грандиозный год для проката. Зрители массово скупали билеты на вторую часть «Пирата Карибского моря» «Сундук мертвеца», которая с легкостью в тот год стала самым кассовым фильмом, собрав сумасшедшие кассы по всему миру.
1: Если мы не объединимся, они нас всех перебьют, и не останется никого, кроме тебя.
2: Звучит заманчиво. Капитан Джек Воробей, последний из пиратов.
0: В соседних залах кинотеатров зрители надрывали животы над скандальным Боротом, а все модники и модницы наизусть цитировали беспощадную Миранду Присли и стильного хита «Дьявол носит Прада».
3: По-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках. В этих тряпках?
0: Но, пожалуй, главным кинособытием года стала мощная перезагрузка франшизы о Джеймсе Бонде. На экраны вышел «Казино Рояль», где роль агента 007 впервые исполнил Дэниел Крейг. Никаких невидимых машин и фантастических гаджетов. Фильм получился мрачным, жестким, реалистичным и невероятно успешным. Заглавная песня из этой картины моментально стала хитом, так что давайте делаем звук погромче и погружаемся в музыку как агент 007.

0: этими нотами возвращаемся в Литву. 2006 год на нашей местной поп-сцене – это настоящая золотая эпоха гламура и грандиозного противостояния девичьих групп. Страницы светских журналов просто разрывались от сплетен и заголовков об их конкуренции. С одной стороны, эпатажные Ива с их блестками и корсетами, а вот с другой – стильные, дерзкие Щещиды Вини Дангуя. Чей хит мы, кстати, только что прослушали. А ведь были еще романтичные манго. Страсти кипели нешуточные, а поклонники спорили до хрипоты. Чей же альбом в итоге круче?
1: Год по нотам.
0: Но знаете, даже эти «Звездные войны» отходили на второй план, а улицы города буквально пустели по вечерам. Причина? Музыкальное реалити-шоу «Кялес и Жвейкждес Дуд». Этот проект побил все мыслимые телевизионные рейтинги. Абсолютным феноменом шоу стал простой ромский парень из Паневерского детского дома по имени Раджи. Его фирменный хит «Кадарит, что делать?» пела без преувеличения вся страна. За их эпичным противостоянием в финале с обладателем оперного голоса Мирунусом Витульскисом следила вся Литва. Тогда, конечно, победил Мирунос, но песни Раджи навсегда остались в народной памяти.

0: по нотам.
1: Если в 2006 году вы были ребенком или подростком, ваше расписание было выверено по минутам. Утренний эфир не обходился без аниме-хитов «Покемон» и «Ю-Джи-Ох». Помните, тогда еще и карточки продавались в каждом киоске Литого Спауда, а на школьных переменах шли настоящие беспощадные турниры. Для девочек в тот год, конечно, была ближе история русалок. Помните австралийский сериал H2O «Просто добавь воды»? После его премьеры девочки в бассейнах, на озерах, конечно, в Паланге, массово пытались плавать как русалки. Грандиозно и со сдвинутыми ногами. Ваша покорная слуга не исключение. А на телеканале Disney в это же время стартовал другой суперхит – «Ханна Монтана». История про школьницу, живущую двойную жизнь. Поп-звезды моментально превратила юную Майли Сайрус в главного кумира подростков по всему миру. Ох, хотелось бы, конечно, дослушать заставку до конца, ну да ладно. Для малышей главным счастьем тогда, в 2006 году, была музыкальная передача «Телебимбам». Попасть в студию на съемки было пределом мечтаний, а песню про паука знали наизусть абсолютно все.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе и севере страны. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: Год по нотам.
1: В 2006 году мир шоу-бизнеса без остановки обсуждал самую горячую тему десятилетия. Планету охватила настоящая эпидемия бранжелины. Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно стали главной парой мира. В 2006 году у них родилась дочь Шайла, самый обсуждаемый ребенок года, чьи первые фотографии были проданы глянцевым журналам за рекордные миллионы долларов, которые пара благородно отдала на благотворительность. А в серьезном музыкальном мире творилась настоящая история. Группа Three Six Mafia стала первым хип-хоп-коллективом, который получил премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Их трек из фильма «Суета и движение» доказал всем. Рэп окончательно прописался на красных ковровых дорожках. Поэтому сейчас будем качать головой в такт в эфире «Радио R»

0: 2006 год принес и большие перемены в жизни тысячи литовских семей. Это было время начала массовой эмиграции в Великобританию и Ирландию. Please read your new text message. Лоукостеры вроде Ryanair начали активно летать из Каунаса и Вильнюса. Литовцы уезжали работать на фабрики и стройки, присылая заработанные фунты домой. И выражение «английский дядюшка» вошло в обиход почти у каждой семьи.
1: Год по нотам.
0: А пока люди меняли страны обитания, Международный астрономический союз решил навести строгий порядок в космосе. В августе астрономы приняли новое определение термина «планета». К всеобщему удивлению, бедняга Плутон не подошел под новые критерии и был официально уволен, перейдя в статус карликовой планеты. Так что именно с 2006 года наша Солнечная система официально состоит всего из 8 планет.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
0: Радио Р. Радио Р. Год по нотам.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Год по нотам.
1: А теперь давайте вспомним главное спортивное потрясение 2006 года. Все мы помним финал чемпионата мира по футболу в Германии, где в решающей битве сошлись сборная Италии и Франции. Основное дополнительное время завершилось ничьей, а в драматичной серии пенальти сборная Италии вырвала победу у французов и стала чемпионом мира. Но весь мир после матча говорил вовсе не о победном счете. Главным событием матча стала невероятная драма на поле. Капитан французов Зидан проводил последнюю игру в своей величайшей карьере. В ответ на оскорбление со стороны итальянца Марко Матерати Зидан не выдержал и нанес тот самый легендарный удар головой прямо ему в грудь. Судья без колебаний показал красную карточку, и это, конечно, был абсолютный шок для миллионов болельщиков у экранов. Момент навсегда вошел в историю спорта.

0: по нотам.
1: И как же мы могли забыть еще один абсолютный поп-культурный феномен 2006 года, который заставил петь и танцевать всю планету. Именно в начале года на экранах канала Disney состоялась премьера фильма «Классный мюзикл». История капитана баскетбольной команды «Троя» и отличницы Габриэлы, которые решили разрушить школьные стереотипы и выступить на прослушивании для мюзикла, взорвала все чарты и сердца, конечно же, подростков. Саундтрек фильма стал самым продаваемым альбомом года в США, а песни напевали абсолютно все подростки от Америки до Литвы. Это был чистый восторг, энергия молодости и настоящий гимн школьной юности нулевых.

0: Год по нотам.
1: Подошло к концу наше большое музыкальное путешествие по 2006 году. Год, когда мы постили первые твиты, спорили из-за статуса Плутона, плавали, как русалки в паланге, и, конечно, заучивали наизусть песни из классного мюзикла. Это время оставило после себя незабываемые воспоминания и отличные песни, которые мы с радостью слушаем и сегодня. В эфире Радио Р была программа «Год по нотам». Ну а мы же с вами услышимся уже в следующую субботу, в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе и севере страны. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе и севере страны. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе и севере страны. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе и севере страны. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Уважаемые слушатели Радио Р, я Ольга Полевикова, и в нашем интервью с Дайвой Жеймите мы поговорили о том, что сегодня для русских и русскоговорящих людей в Литве особенно актуально. Поговорили о том, как на нас действует культура, что нам на самом деле нужно и что мы должны друг от друга ждать.
0: Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах Радио Р. Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио Р.
3: Это юный преступ, гаснуть молодым. Мой судебный преступ, та девочка столбе.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе и севере страны. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе и севере страны. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Днем ожидается от 17 до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на край пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.